Terkussi anist, että bitochi kutsi pof, не повторит, шампур мангал дрова ведро и палочка, при всем при этом это прет, да еще как. Давай.